Oči dolga je увертура. У нас самые долгие увертури во всем мире. А теперь начну петь, внимание. А, уже я имел, но ничего, ничего. Теперь, внимание, внимание.